прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

0: Наша реклама.
1: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет. На портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
1: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40. Скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
3: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.

Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

там выдавал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой, каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

деда Илья, хватит хлеба. Да 100 грамм без них нельзя, что нам плакать? Здесь не срам, чего страдать, рай не сляка.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
0: Наша реклама.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: А мы уже готовы к лету. Новое меню в сети пиццерий «Папа Джонс». Пицца «Тоскана». Нежный сливочный сыр в сочетании с ароматными вялеными томатами и ветчиной. Джонер и горячая паста с вялеными томатами, а также новая линейка римских сэндвичей. Заходи, заказывай. papajohns.ru.
3: ООО «Виджей Плюс». ОГРН 125-16-13-524-39. Город Казань.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Наше радио. Проверено временем.

бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд, мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все.

тайны. Вот от чего и зачем из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет, и с легкостью невыразимой опускается.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша.

тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Визит Владимира Путина в Китай состоится 19-20 мая, подтвердили в Кремле. Запланирована встреча президента с председателем республики Си Цзиньпинем. Лидеры обсудят двусторонние отношения между странами и укрепление сотрудничества. После переговоров планируется подписание совместных заявлений и документов. Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. Кроме того, у Путина запланирована встреча с премьером китайского госсовета Ли Тянем. Предыдущий визит российского президента в Китай состоялся в конце августа, начале сентября прошлого года. 138 украинских беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. Дроны сбивали над 15 регионами и акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении Минобороны. По данным оперштаба Белгородской области, в селе Солдатское от детонации дрона пострадали мужчины и 3 женщины. В селе Нечаевка летательный аппарат атаковал автомобиль, ранен мирный житель. Кроме того, за утренние часы 16 мая силы ПВО ликвидировали над регионами России еще 13 украинских беспилотников. В набережных Челнах вспыхнул крупный пожар на территории производственной площадки. По данным администрации города, загорелась полимерная продукция на открытой территории. Площадь пожара составила более 6000 квадратных метров. Позднее власти города уточнили, что пожарные локализовали возгорание. Продолжается тушение. Погибших и пострадавших нет. Выпускникам запрещено использовать аргументы из аниме, комиксов, фанфиков и видеоигр при написании сочинения по русскому языку на ЕГЭ. Об этом рассказали в Минпросвещении. Также нежелательна и иноязычная лексика из этих сфер. При этом сами по себе иностранные слова в сочинении не приведут к снижению баллов. Однако школьникам рекомендуется выбирать русские эквиваленты. Певица Линда может стать подозреваемой по делу о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения Максима Фадеева. Сейчас она имеет статус свидетеля, а основной обвиняемый – продюсер артистки Михаил Кувшинов. По мнению экспертов, статус исполнительницы может измениться, если другие фигуранты прямо укажут на ее роль в деле. А также, если у следствия будут доказательства, что Линда знала о схеме и получала от этого выгоду. Ранее столичный суд отправил Кувшинова под домашний арест. По данным следствия, сумма ущерба по данному делу превышает 1 000 000 рублей. Хорошая погода на выходных установится в восточной части европейской территории России, на Урале и в большей части Западной Сибири. По данным специалистов Центра погоды ФОБОС, на этих территориях установится погожий антициклон, который характеризуется сухой, ясной и безветренной погодой. А вот самые сложные метеоусловия прогнозируются на северо-западе, в Карелии, на Кольском полуострове и западе Поморья. Там пройдут мощные ливни. Обильные осадки ожидаются и на юге страны, на Кубани, в Ростовской области, Калмыкии, в Ставрополье. Также дождливо будет и в республиках Северного Кавказа. При этом температурный фон в среднем по стране остается выше нормы. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
2: А мы уже готовы к лету. Новое меню в сети пиццерий «Папа Джонс». Пицца «Тоскана». Нежный сливочный сыр в сочетании с ароматными вялеными томатами и ветчиной. Джонер и горячая паста с вялеными томатами, а также новая линейка римских сэндвичей. Заходи, заказывай. papajohns.ru.
3: ООО «Пиджей Плюс». ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань.
0: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой. Всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40. Скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
5: Наша реклама.
6: Мечтаете о квартире?

0: готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. 15 мая, пятница, вечер, и по этому поводу в нашей уютной студии собрался я. Собрался я и собрал ее. Значит, Александр Бон и Яна Лукьянова. В белой блузке, между прочим, я не знаю, может быть, день праздничный, может быть, просто настроение такое, может быть, жарко вам, я не знаю.
1: Если бы мне было жарко, Александр, я была бы без белой блузки. Друзья, всем привет! Сегодня у нас по плану 13 мест нашего хит-парада и одна новинка, которая вступит в борьбу за первое место на этой неделе.
0: Всего одна? У нас обычно 3-4.
1: Всего одна, Саш, ну какая?
0: О чем сегодня будут рассказывать наши музыканты? Давайте спросим у Лукьяновой.
1: Диляра Вагапова объяснит профессию дизайнер эмоций.
0: Да.
1: Юрий Мелисов расскажет все, что вы хотели знать о выходных рок-музыкантов, но боялись спросить.
0: Это мы знаем дальше.
1: Ну, а Тем Булатов порассуждает на тему конструктивной критики.
0: И все это нам надо успеть за ближайшие 2 часа, иначе потом, вот, если не успеем за 2 часа, что?
1: Все. Придется задержаться.
0: Нет. Прервется, и все, и люди не узнают, что там было. Поэтому давайте не будем тянуть что-то за что-то и начинать. Поехали.

0: Премьера недели.
1: На этой неделе у нас одна новинка. С нее мы и начнем.
2: Это песня «Космос» группы «Sadless».
1: А не поздновато ли для космоса?
2: Для космоса никогда не поздно, Саша.
1: Это новый сингл команды. Вышел он буквально сегодня. Если еще не успели оценить, мы вам сейчас его как раз поставим.
2: Но прежде чем послушать трек, послушаем, что нам расскажет о нем лидер группы Алексей Хохлов.
3: Интересное наблюдение. Как меняется человек в зависимости от каких-то глобальных обстоятельств, таких как место, новый город или другие внешние факторы. И не менее интересно, как человек меняется даже на короткий промежуток времени, просто от времени суток. Днем мы одни люди, окруженные делами, социумом, общепринятыми нормами и рутиной. А ночью мы совсем другие люди, которые мечтают, разговаривают по душам и погружаются в более глубокие мысли и личные вопросы. Мне кажется все-таки, что вот это ночное состояние человека, оно более честное и более интересное. Что ли? И именно это состояние со всеми сопутствующими вопросами дало вдохновение для написания песни «Космос».
0: Премьера недели.
1: Премьера недели. «Sadless», «Космос».

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: А мы уже готовы к лету. Новое меню в сети пиццерий «Папа Джонс». Пицца «Тоскана». Нежный сливочный сыр в сочетании с ароматными вялеными томатами и ветчиной. Джонер и горячая паста с вялеными томатами, а также новая линейка римских сэндвичей. Заходи, заказывай. papajohns.ru.
2: ООО «PJ+». ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Открываем наш топ-13 песней арии «Когда настанет завтра», которая вот уже 14 недель уверенно держится в чарте.
1: Есть в одноименном альбоме и песня, которую ария вспомнила в День Победы, друзья. Это композиция «Последний бой», написанная Виталием Дубининым и Маргаритой Пушкиной. Она посвящена героизму и мужеству защитников Брестской крепости.
0: Еще раз поздравляем всех с большим важным праздником, с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. И возвращаемся к нашему хит-параду.
2: 13 место.
1: Ария. Когда настанет завтра?

0: 12-я строчка чарта на этой неделе досталась группе Сурганова и Оркестр с песней «Здравствуй».
1: 21 неделя в хит-параде. И все это благодаря вашему, друзья, активному голосованию. Вот хочу тебя спросить, ты где-нибудь была 21 неделю?
0: Нет. Здесь с тобой, Сашка.

0: Даже не смешно.
1: Где моя медаль? Чтобы песня снова оказалась ближе к тройке лидеров, не забывайте регулярно заглядывать на сайт наши.ру в раздел «Чартова дюжина».
2: А пока вы заходите на сайт, мы слушаем песню.
3: 12 место.
2: Сурганова и оркестр. Здравствуй.

0: На 11-й ступени нашей лестницы, музыкальной лестницы, ведущей на вершину чарта, расположилась сегодня песня группы «Эпидемия», где сходятся миры.
1: Ощущение, что тур, посвященный 30-летию команды, буквально бесконечен. Я вообще уже не понимаю, когда музыканты успевают отдыхать, если они все время на концертах или в дороге.
0: Об этом спрашивать музыкантов смысла, естественно, нет, но мы решили пофантазировать и узнали у Юрия Мелисова, чем бы он занялся, если бы у него в графике вдруг появился абсолютно свободный месяц.
2: Если мне выпадет свободный месяц, я точно не проведу его дома. В идеале я бы отправился в путешествие по странам и местам, где еще никогда не бывал. Есть у меня список уголков нашей планеты, напротив которых еще не стоят галочки. Конечно, сейчас в мире такая ситуация, что перемещаться стало дороже и сложнее, и если с путешествием не сложится, то я с удовольствием проведу время за городом. Там всегда есть чем заняться и отвлечься от городской суеты.
3: 11-е место.
1: Эпидемия. Где сходятся миры?

0: 12 место. Эпидемия. Где сходятся миры. Наша реклама.
1: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
2: Чёртова дюжина.
0: Взлом чарта.
3: 10 место у нас взломано. Нет, все честно, просто поклонники очень хорошо голосовали на этой неделе.
4: Сразу на 10-ю строчку поднимается новинка прошлой недели. Песня «Самолетики» группы «Электропартизаны», записанная при участии Михаила Бушакова.
3: Шикарный результат. Посмотрим, как песня будет продвигаться в чарте дальше. Слушаем.
0: 10 место.
3: «Электропартизаны» и Михаил Башаков. «Самолетики».

0: Десятое место. Электропартизаны. Михаил Бушаков. «Самолетики». На девятой строчке сегодня самое время еще раз напомнить, для чего человек.
1: Человек, естественно, для любви, по крайней мере, именно так называется песня группы «Underwood».
0: На прошедших выходных 9 мая мы отмечали не только День Победы, но и день рождения Булата Шалыча Акуджавы. 102 года исполнилось со дня рождения легендарного поэта и музыканта.
1: «Underwood» получил премию «Чартова дюжина» в номинации «Сайт-проект» как раз за альбом с песнями Акуджавы в новых аранжировках.
0: В день рождения барда музыканты напомнили не только о двух частях релиза проекта «О», но и о премьере концертной программы с песнями Акуджавы в МХТ имени Чехова. В соцсетях команды можно посмотреть архивные бэкстейдж-кадры, снятые 2 года назад на легендарной сцене.
1: А пока вы смотрите, мы слушаем песню.
2: Девятое место.
0: «Underwood. Человек для любви».
3: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась в моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

в этом вареве толк. Может, боги небесный мир создавали с просонок. Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке, и ответили мне шелестя.

0: На восьмой строчке чарта на этой неделе расположился трек группы «Ёрш» «Дети нулевых».
1: Это песня из альбома под названием «Слишком живой, чтобы быть легендой». В программе про панк, которую ведет у нас лидер группы «Смех» Сергей Метель, Дима Сокол рассказал, как появилось это название.
0: И, казалось бы, при чем тут ТикТок?
2: Я с недавнего времени вот сломал в себе все вот эти вот стереотипы и стены восприятия и все-таки начал вести ТикТок. Вот. Понял, что, к удивлению, обнаружил, что там оказывается очень много, во-первых, наших слушателей, прям огромное количество, и очень много молодежи, ну, подавляющее большинство. И я когда начал выкладывать там, ну, какие-то вот с концертов видео, там просто там что-то дома я с котами дурачусь, и вот молодежь начала писать, типа, такое, там, типа, вот там дед дает, там джазу. И просто каждый свой комментарий, типа, там, типа, ты легенда, там, легенда жжет, вот это все дела. Я им отвечал, говорю, ребята, я что-то как-то еще, ну, как-то пока живой, чтобы меня легенда записывать. Это как-то, ну, знаешь, и мы с ребятами по приколу решили, ну, сделать такое название.
3: Восьмое место. Ёрш. Дети нулевых.

0: Восьмое место. Ёрш. Дети нулевых. На седьмой строчке чарта сегодня группа Мураками с песней «Не знать».
1: Поговорили с Дилярой Вагаповой о талантах и о преподавании. Спросили у артистки, если бы ей предложили провести мастер-класс не по музыке, а почему-то совершенно другому, чему бы она научила людей.
0: И благодаря ответу Диляры узнали о новой профессии.
2: Моя подруга Дарья Бекбаева нашла такую удивительную профессию – дизайнер эмоций. Ну вот поэтому дизайнерству я бы могла провести мастер-класс. А в чем, собственно, суть? Название этой профессии говорит само за себя. Специалист этого профиля занимается созданием эмоционального фона через внедрение контента или продвижение продукта. Ну то есть я могу из любого события сделать интересный праздник, собирая все в одно целое. Переводя плавно человека из точки А в точку Б. Ну вот, собрать и объяснить, почему и о чем должен быть тот или другой номер, почему здесь видео или к чему мы приходим в конце праздника. Как в целом объединить семью, внутри которой конфликт, и создать тот самый важный день, который останется с вами на всю жизнь, когда в кошельке почти ничего не осталось, или наоборот. Как же потратить большую сумму за вас, учитывая запрос?
0: А вот ты чему бы ты мог научить людей?
1: Ну, пишать жалобы.
3: Пишем жалобы.
0: Приглашаю тебя на свой мастер-класс по русскому языку.
1: Я запишусь.
3: Пишем жалоб.
1: Пишем жалоб.
0: Вы даже не представляете себе, друзья, сколько жалоб написал этот человек.
1: Ой, хватит, а.
0: По всем мыслимым и немыслимым поводам.
1: Я, между прочим...
0: Во всей известной и не очень известной организации.
1: Ой, обращаюсь ко всем безвольным соратникам Лукьяновой. Я и такие, как я, улучшаем сервисы, не жалея своих нервов, времени и что еще.
0: И... Проведи тогда уж и заодно и мастер-класс по убеждению или самоубеждению.
1: Слушай, я могу вообще очень много мастер-классов провести. Все они платные.
4: Седьмое место.
0: Мураками. Не знать.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: На шестом месте слушаем песню «Проклятие шута» группы «Нагард».
1: Поговорить с музыкантами нам пока не удалось. Что делать? На майских праздниках артисты отдыхали и, по некоторым сведениям, выбирались на рыбалку.
0: А вот ты, Саш, когда был на рыбалке последний раз?
2: Год назад, наверное, или два года назад мы с одним моим товарищем, он мне...
0: Сидели, смотрели, как другие ловят рыбу?
2: Пытался привить. Не, мы три раза, честно, с ним ездили на платные пруды. И три раза я ничего не поймал.
0: А как же вот это вот на платных прудах не рыбалка, что настоящие охотники ловят?
2: Слушай, я вообще не рыбак, поэтому для меня на платном или на бесплатном, как бы...
0: Что там нет рыбы, что там нет рыбы?
2: Мне было сложно, тяжело. Я правда, я много вижу роликов и довольно-таки смешных, где люди там на рыбалке падают, там ловят и так далее. Но, ну не мое. Ну просто, ну, хотя я люблю воду, я занимаюсь плаванием, но рыбалка не мое.
0: Поэтому Сашка рыбу не ловит, он ее догоняет.
3: Шестое место.
1: Нагард. Проклятие шута.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Жители Приднестровья смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. На приднестровцев не будут распространяться такие требования, как постоянное проживание в России в течение 5 лет, необходимость проверки владения русским языком и знания истории и основ законодательства страны. Упрощенный порядок распространяется на совершеннолетних дееспособных граждан, которые постоянно проживают в регионе, на день вступления указа в силу. Заявление о приеме в гражданство подается в диппредставительство или консульское учреждение. Кластер по производству гражданских беспилотных авиасистем создадут в Донецкой Народной Республике. Он будет построен в городе Снежное. По словам главы региона Дениса Пушилина, беспилотные системы требуются в работе МЧС, сельском хозяйстве, дорожном строительстве и других направлениях. Он добавил, что для проекта уже есть как инвесторы, так и профильные предприятия. Также Пушилин сообщил, что в республике успешно завершились 3-месячные испытания беспилотного грузовика. Данная спецтехника будет участвовать во всем цикле добычи и производства щебня. Рособорнадзор утвердил правила заполнения бланков ответов ЕГЭ-2026. Согласно документу, они заполняются гелевой или капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. Не допускается использование цветных ручек, карандашей и средств для исправления информации. Каждое поле нужно заполнять, начиная с первой клеточки, а оборотные стороны листов не заполняются. Кроме того, на полях и вне полей не должно быть пометок, которые не относятся к содержанию экзамена или содержат информацию о личности ученика. Можно запросить у организаторов дополнительный бланк ответов в случае полного заполнения листов основного бланка. Россия может вернуться на конкурс Евровидения, заявил директор мероприятия Мартин Грин в интервью. Он допустил теоретическую возможность такого сценария в случае соблюдения страной правил членства в Европейском вещательном союзе. В феврале 2022 года ВГТРК, Первый канал и Радио Дом Останкино сообщили о выходе из организации из-за исключения страны из конкурса на фоне начала спецоперации. Однако глава Евровидения отметил, что отстранение России от конкурса было связано не с украинским конфликтом, а с отсутствием доказательств независимости российского вещателя от власти. Финал Евровидения в этом году состоится вечером 16 мая. Конкурс проходит в Австрии. В Москве продолжается строительство в местах бывших промзон. Жилой комплекс «Сезар Будущее» построят в Хорошовском районе на севере столицы. Проект согласован в рамках масштабной реорганизации территории бывшей складской базы «Красная Пресня», сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. Комплекс из 6 зданий офисного центра дополнит кластер «Большой Сити». Проект отличает хорошая транспортная доступность наличием станций метро и МЦД. Поблизости расположены парки, развита культурно-досуговая и спортивная инфраструктура. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: пятом месте у нас сегодня Найк Борзов с песней «Холодно».
1: Как мы помним из прошлого выпуска, идеальный выходной для Найка – работа над песнями в студии.
0: А мы спросили артиста, если бы ему предложили на один день сменить профессию, вот кем бы он стал?
1: Как выяснилось, профессию музыканта Найк бы не променял ни на какую другую. Но есть нюанс.
2: Ну, если бы мне предложили совершенно любую профессию, вообще вот прям без каких-либо ограничений, я бы, наверное, стал на один день барабанщиком группы AC/DC.
3: Пятое место.
0: Найк Борзов. «Холодно».

0: одном шаге от тройки лидеров на этой неделе оказалась песня «Можно» группы «Люмен».
1: Недавно у музыкантов вышел новый альбом. Поклонники его активно обсуждают, пишут комментарии, высказывают свое мнение о новом материале.
0: Нам стало интересно, насколько внимательно Тем Булатов относится к комментариям в соцсетях и в целом критике.
2: К конструктивной критике отношусь отлично, когда человек четко и по делу обосновывает что-то, стараясь быть объективным. Как только начинается субъективная критика, лично мне становится неинтересно, потому что то, чем мы занимаемся, очень плохо поддается стандартизации. Можно создать стандарт хлеба и говорить о том, что ему одни изделия соответствуют, а другие не соответствуют. Но вот как создать стандарт для песни? Для записи песни можно, что диапазон частотный должен быть вот такой, громкость такая и так далее, про какие-то там технические характеристики. Но это же снова не про песню, это про запись песни. Поэтому с субъективной критикой у нас давно сложилась очень простая формула. Мы будем делать то, что нам хочется делать. Если вам это близко, то нам очень приятно. Если нет, на свете огромное количество классной музыки. Просто не слушайте нас, слушайте что-то другое. У нас нет и никогда не было задачи вас очаровать, как-то нашим слушателям угодить. И мы очень давно об этом открыто заявляем.
0: А мы всех, кто пишет плохие комментарии, не обязательно оскорбительные, ну просто дурацкие комментарии, прям ужас, мы их сразу скрываем. О, подожди, пришел. Сейчас, тихо. Так, заблокировать. Что с вами разговаривать? О чем? Ну, зачем? Зачем? И, кстати, мы не рефлексируем по этому поводу. Просто, ну, есть надо, чтобы не было.
1: Просто у Сашки есть нужная кнопка.
0: Да.
3: Четвертое место.
1: «Люмен. Можно».

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: бронза чарта на этой неделе досталась группе «Инкогнито» с песней «Не гаси свет».
1: Свет не гасит, кстати, когда засиживаются допоздна. Налицо сбой режима дня.
0: Ну, это мы с тобой, Саш, жаворонки, у нас работа такая. Музыканты, скорее всего, совы. И сейчас узнаем, так ли это на примере Стаса Шкляжского.
2: Я скорее по своей натуре сова, нежели жаворонок. Наверное, к вечеру организм все-таки успокаивается и готов принимать мыслительную пищу. Это если мы говорим про придумывание материала, там, композиции. Но сам механизм записи, особенно голоса, происходит днем, когда голос уже проснулся и не перегружен ничем.
3: Третье место. «Инкогнито». Не гаси.

0: Инкогнито. Не гаси свет. Серебро чертовой дюжины на этой неделе забираю The Hatters и Тритиа с песней «Прощай».
1: Музыканты выпустили совместный клип на этот трек. Его уже можно посмотреть в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру».
0: Ну а как проходили съемки, узнали у лидера команды Тритиа Вячеслава Мартюшова.
2: Клип на песню «Прощай» мы решили, что у нас такая вот традиция уже, как мы делали на «Где-то там». Мы просто собрались у парней в студии и просто сняли, как мы играем песню все вместе. И все, нет никакого особого замысла, просто нам нравится вместе играть, и мы решили запечатлеть этот момент, и собственно, так и получилось видео.
3: Второе место.
0: The Hatters, Тритиа, «Прощай».

0: Золото на этой неделе досталось песне Андрея Князева и Алексея Горшенева «Лес», официальному саундтреку фильма «Король и Шут навсегда».
1: Горшенев на этой неделе поделился долгожданной для поклонников новостью. Наконец-то стала известна дата второй части релиза «Фауст», пластинка «Фауст 2. Первый акт». Оно увидит свет 15 мая.
0: Музыкант рассказал, что в первом акте музыкальной трагедии по мотивам произведения Гёте будет 15 треков и 15 полноценных музыкальных номеров.
1: Ждем релиз, ну а пока отправляемся в лес.
2: Первое место.
0: Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес». Официальный саундтрек фильма «Король и Шут навсегда».
3: Слышу

0: Князев, Алексей Горшенев. «Лес» – официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда».
1: И на сегодня это все, дорогие друзья. С вами был я, Александр Пон. И моя звезда...
2: Боже, ущипните меня сейчас прям.
1: Моя лучезарная звезда.
2: Ты
1: лучезарная
2: про меня?
1: Звезда. Морских и других глубин.
2: Каких глубин, Саш?
1: Ян Лукьян. Ян Лукьян, подожди.
2: Ян Лукьян?
1: Яна Лукьянова, дайте мне договориться.
2: Там на глубине.
1: На следующее. Надо мне на курсы русского языка срочно. Ну, а следующая «Чертова дюжина», друзья, ожидает нас и вас уже через неделю, следующую пятницу. Но следующую пятницу мы ее будем вести...
2: Из Питера.
1: Да, из Санкт-Петербурга. Вообще, в воскресенье мы уезжаем в Санкт-Петербург и всю неделю...
2: Послезавтра.
1: Всю неделю. Ты дашь мне сказать? Мне нужно сказать этот текст. И всю неделю будем вести эфир из прекрасного города на Неве.
2: А еще нас ждет не только Санкт-Петербург, но и это, Сашка. До него всего лишь там каких-то 2 недели. Представляешь?
1: В общем, давай.
2: 2 недели до лета, ребята.
1: Да. Давай заканчивать. Нам еще до лета очень много дел нужно сделать.
2: Мастер-класс. Вот тут подпиши.
1: Надо сделать много дел.
2: Номер моего счета вот сюда переводите, пожалуйста.
1: Любим вас.
2: Не скучайте.

0: наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12 плюс. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ящик комода и кожаный мяч запрятан в чулан. Сегодня не так

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
0: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: наша реклама.
1: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 1-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12 плюс. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Вячеслав Володин оценил убытки Армении от выхода из Евразийского экономического союза минимум в 5 миллиардов долларов. По его словам, это соответствует от 15 до 20% ВВП республики. Председатель Госдумы отметил, что на фоне разговоров о сближении Еревана с Евросоюзом товарооборот России и Армении уже сократился более чем на 45%. При этом около четверти армянского экспорта приходится на российский рынок. Спикер Нижней палаты парламента добавил, что страна несет не только экономические, но и социальные риски. По его мнению, курс властей республики может привести к внутреннему расколу общества. Мощный взрыв произошел на автозаправочной станции в Пятигорске. Два человека пострадали, один находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. В тушении задействовано около 50 специалистов и 15 единиц техники. Инцидент произошел при разгрузке газовоза. Власти города отмечают, что ЧП не связано с беспилотной атакой. Предварительная причина происшествия – нарушение техники безопасности. Минпросвещение предупредило сдающих ЕГЭ школьников о появлении новой схемы мошенничества. Злоумышленники связываются с учениками и их родителями и представляются сотрудниками ведомств и школ. Под предлогом регистрации на экзамен они просят назвать код из СМС или перейти по ссылке. Таким образом, мошенники могут получить доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, аккаунтам на госуслугах и банковским приложениям своих жертв. В ведомстве напомнили, что подтверждение данных по телефону с их стороны никогда не запрашивается и призвали не передавать информацию посторонним. Названы лидеры по открытию малого и среднего бизнеса в России за последние три года. Наибольший прирост организации с мая 23 года фиксируется в Херсонской области, Калмыкии, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Чечне, говорится в недавнем исследовании. Аналитики отмечают, что высокий рост показателей в новых регионах обусловлен интеграцией малого бизнеса в российское правовое поле. В целом по стране количество представителей малого и среднего бизнеса выросло почти на 12% и составило без малого 7 миллионов субъектов. Наиболее активный рост показывают направления курьерских, вспомогательных, рекрутинговых услуг и информационных технологий. Актер Джон Траволта получил почетную золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля. Он получил награду за свой режиссерский дебют фильм «Пропеллер. Ночной рейс в один конец». Картина основана на одноименной книге Траволта 97 года. Лента повествует о мальчике, который любит самолеты и совершает трансконтинентальный перелет со своей мамой. Работа посвящена покойному сыну актера, который ушел из жизни в 2009 году в 16-летнем возрасте. Кроме того, почетная золотой пальмовой ветви была удостоена актриса, певица и режиссер Барбара Стрейзанд. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Трава растет, сезон идет. Дрель шуруповерт Райоби. И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
5: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40 скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
0: Наша реклама.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.
7: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
8: С 7 до 11.
7: Подъемники.
8: На нашем радио.

наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: УОНСТАМАРТСЕРВИС. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207-8501-16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.
8: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: А мы уже готовы к лету. Новое меню в сети пиццерий «Папа Джонс». Пицца «Тоскана». Нежный сливочный сыр в сочетании с ароматными вялеными томатами и ветчиной. «Джонер» и горячая паста с вялеными томатами, а также новая линейка римских сэндвичей. Заходи, заказывай. papajohns.ru.
4: ООО «PJ+». ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань.
0: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. В российском МИД допустили новые контакты главы ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Однако возможная дата пока неизвестна. Как сообщил замглавы министерства Сергей Рябков, частота переговоров двух политиков зависит от прогресса по основным вопросам. При этом Рябков подчеркнул, что контакты с американской стороной на уровне администрации ведутся постоянно. Прошлый телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся 5 мая по инициативе российской стороны. Обсуждался ближневосточный конфликт, конфликт на Украине и двусторонний. Отношения Москвы и Вашингтона. В Германии хотят восстановить и запустить газопровод «Северный поток». По данным немецких СМИ, такие пункты значатся в программе оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». В случае победы на земельных выборах в Мекленбурге, Передней Померании, партия намерена поспособствовать введению нитки в эксплуатацию. Подчеркивается, что речь идет не о предвыборных лозунгах, а о конкретном плане действий будущего кабинета министров федеральной земли. Сейчас «Альтернатива для Германии» лидирует с рейтингом в 35%. Земельные выборы состоятся 20 сентября этого года. Житель Белгородской области погиб в результате удара украинского дрона. Летательный аппарат атаковал легковой автомобиль в поселке Красная Яруга. От полученных ранений мужчина умер на месте до приезда бригады скорой помощи, сообщил региональный оперштаб. Также был ранен ребенок в Шебекино. Беспилотник сдетонировал на территории частного дома. 14-летний мальчик получил слепое осколочное ранение головы и был госпитализирован. В общей сложности в течение дня над регионами России были сбиты 76 украинских дронов, сообщили в Министерстве обороны. Ремонт пострадавших из-за крупных чрезвычайных ситуаций автомобильных дорог будет вестись за счет государства. Правительство одобрило предоставление регионам средств на эти цели из федерального бюджета. Решение было принято в рамках заседания Кабмина в минувший четверг. Мера распространяется как на дороги регионального или межмуниципального, так и местного значения. Средства будут направлены на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера. 16 мая открываются весенние гастроли симфонического оркестра Мариинского театра в Китае. По данным пресс-службы учреждения, коллектив под руководством Валерия Гергиева даст 4 концерта в 2 городах. В рамках тура китайской публики будут представлены все 6 симфоний Петра Чайковского. Гастроли откроются в Шэньчжэне, где запланированы 3 выступления. 19 мая оркестр даст заключительный концерт в городе Яньгуань. Студия Amazon MGM начала прослушивание на роль Джеймса Бонда. Как отмечают кинокритики, больше всего шансов у британских актеров, однако выбор может оказаться неожиданным. Список претендентов на роль агента 007 длинный. Ранее поклонники серии обсуждали кандидатуры Джейкоба Элорди, Каллума Тернера и Аарона Тейлора-Джонсона. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. We'll be right back.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
8: Да, ну что, за минуты. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской, 40.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской, 40. Скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской, 40.
4: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: А мы уже готовы к лету. Новое меню в сети пиццерий «Папа Джонс». Пицца «Тоскана». Нежный сливочный сыр в сочетании с ароматными вялеными томатами и ветчиной. Джонер и горячая паста с вялеными томатами, а также новая линейка римских сэндвичей. Заходи, заказывай. papajohns.ru.
3: ООО «PJ+». ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
2: А мы уже готовы к лету. Новое меню в сети пиццерий «Папа Джонс». Пицца «Тоскана». Нежный сливочный сыр в сочетании с ароматными вялеными томатами и ветчиной. «Джонер» и горячая паста с вялеными томатами, а также новая линейка римских сэндвичей. Заходи, заказывай. papajohns.ru
3: ООО «Виджей Плюс». ОГРН 125-16-13-524-39. Город Казань.
0: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
3: с 7 до 11.
0: Подъемники
3: на нашем радио.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заедом Аль-Нахаяном. Главы государств обсудили двустороннее взаимодействие в политической и торгово-экономической областях, а также договорились о продолжении активных контактов. В разговоре лидеры коснулись ближневосточного конфликта и ситуации вокруг Ирана. Кроме того, российский президент выразил благодарность Эмиратам за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в рамках украинского конфликта. «Газпром» заинтересован в комплексных газовых проектах в Танзании, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Компания готова участвовать в развитии отрасли на всех этапах – от добычи до сбыта. По словам министра, африканская страна обладает ресурсным потенциалом и растущим спросом на топливо, что открывает возможности для сотрудничества. Россия готова поставлять Танзании газ, СПГ, нефтехимию, а также технологии и оборудование для газовой отрасли. Беспилотники ВСУ атаковали территорию Запорожской атомной электростанции. Украинский дрон упал вблизи энергоблоков, но не сдетонировал. Разрушений и пострадавших нет. Технологические процессы не нарушены, безопасность обеспечивается в полном объеме. Радиационный фон на территории станции в зоне наблюдения находится в пределах нормы. Объект продолжает работу в обычном режиме. Два новых замминистра могут появиться в Минприроды. Как сообщает РБК, ссылаясь на источники, на новые должности рассматриваются Джамбулат Хатуов и Ольга Гатагова. Хатуов – основной кандидат на пост, который ранее занимал Денис Буцаев. Также издание сообщает, что в ближайшее время пост замглавы Минприроды покинет Евгений Марков. Его место предположительно займет Гатагова. В ведомстве данную информацию не подтвердили. Буцаева в настоящее время обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на мусорную реформу. Экс-чиновник объявлен в розыск. Стандарт для транспортных приложений разрабатывает Роскачество, заявил руководитель организации Максим Протасов. Утвердить регламент планируют до конца года. Ожидается, что его примут на уровне ГОСТа. Как отметил глава Роскачества, существует много приложений электронных ресурсов по организации логистики. Они помогают водителям ориентироваться и доставлять груз. Однако сервисы имеют разные интерфейсы и нередко плохо совместимы друг с другом. Стандарт необходим, чтобы упростить работу разработчикам и улучшить качество приложений для логистических структур компаний и самих водителей. Китайские ученые впервые успешно массово клонировали домашних животных. Специалисты выделили соматические клетки и оптимизировали весь процесс, что позволило обеспечить успешное серийное клонирование. На основе исходного материала породистых особей и дойной козы исследователи получили 4 самцов и 2 самок. Отмечается, что эта технология оказалась гораздо более быстрой, чем традиционные методы селекции. Обычно для выведения высокопродуктивной популяции коз требуется от 8 до 10 лет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: Скажите.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Альфа-Живика». Скидки в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Скидки на лекарства до 45%. Только до 24 мая в новой аптеке «Живика» на Даурской 40. Скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Даурской 40.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: администрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
1: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые. В эфире программа «Фонотека». Все то про новую музыку, без чего нас невозможно представить, а еще труднее понять. Песни, альбомы, факты, истории. Все это в ближайшие 45 минут с пылу с жару. Все, что нам артисты прислали, рассказали или мы просто у них украли. Спасибо всем, кто отвлекся ради нас от полуфинала конкурса «Евровидение». И тем более тем, кто отвлекся в повторе от финала. Лучше два раза переслушать нас, чем «Евровижн» раз. Андрей Куренков, «Наше радио», «Обух».
0: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете:
2: можно ли наложить на себя ноги? Что смешалось в доме Облонских? И есть ли мужик у Ромовой бабы?
0: «Фонотека» на «Нашем радио».
1: Павел Кашин идет на рекорд и выпускает свой новый, 25-й по счету, студийный альбом. В чем рекорд? 9 месяцев назад мы представляли альбом Павла «Пустое сердце». Совсем недавно вышел живой концерт в рамках проекта «Музыка со вкусом 1968». И теперь еще одна номерная пластинка. 3 больших релиза за неполный год. Группа «Магелланово облако» сейчас офигела. Да, так можно было. Новая пластинка Павла Кашина получила название «Понтаж». Слово подсмотрено в интервью нашего президента. То есть фит Кашина и Путина. Да, большую часть альбома мы представляли у нас в программе, Павел зачастил, но при этом умело распределил все синглы на дистанции. Такую хитрость мы одобряем. Кстати, откатываясь к нулевым годам, я вспоминаю, что и тогда у артиста нередко выходило по 2 альбома в год, и каждый содержал по десятке совершенно новых песен. Приятно, что этот запал сохранился и по сей день. В чем секрет такой творческой активности?
3: Ну, у меня, честно говоря, самое большое удовольствие – это сочинять песни, записывать. И я все свои свободные деньги и время трачу на это, и у меня хорошая скорость записи песен.
1: Отличное хобби. Этим болеют многие молодые артисты, но похвалить за это я могу буквально одного-двух. Все остальные пишут просто ради активности, ради инфополя, подписок, лайков и всякой остальной байды и кучи другого фуфла. В случае с новым альбомом Кашина нам осталось показать всего 2 песни. Одну из них, из новых, выбираем «Сбитые летчики».
3: Песня «Сбитые летчики», безусловно, является одной из главных. Я просто не слышал песни о трагизме ушедших звезд. И мне кажется, у нас это название бывших звезд, оно какое-то слишком критичное. По-английски называется как-то «лучший has been», ну, прошедшее законченное время, да. Мне кажется, что в этой попытке посмеяться над людьми есть неприятная русская черта, которую я хотел высветить немножко.
1: Павел Кашин, «Сбитые

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: А давайте сразу разберемся со странными альбомами. У Кашина просто новый альбом, как бы уже не новый. Но относительно трех других к нему вообще нет никаких претензий. Особенно после того, что выпустил на этой неделе, прямо сегодня, «Дельфин». Его новый номерной альбом, именно так, никаких других неймингов я не встречал, называется «Хлопок и нейтрино». И это диск музыки для медитации. По-другому я его назвать не могу. Музыкальная вселенная, дающая возможность путешественнику, слушателю, наполнить ее собственными переживаниями и впечатлениями. Оказаться именно там, где он желает. Увидеть то, что он хочет. Отсутствие слов не задает определенных смыслов. Вы рождаете их сами. Всем удачи, приятного прослушивания. Стёб уровня босс. Но даже на бэках в фонотеке мне использовать его чрезвычайно сложно. «Дельфин», как всегда, удивил. Уже вижу рецензии. «Дельфину» нечего сказать по поводу происходящего в мире ужаса. Нет слов, и он предлагает расслабиться и помедитировать. Либо самим подобрать слова. На концерты с новой программой в ближайшие пару лет, пожалуй, не пойду.

Алексей Горшенев и его проект «Горшенев» торжественно рапортуют о спуске на воду первой части своего долгостроя «Фауст-2». Запутались в частях? Давайте по порядку. Первый альбом «Фауст» вышел в 22-м году. 4 года спустя выходит его продолжение «Фауст-2». Оно будет в 2 частях-актах. На этой неделе выходит акт 1, 15 треков. Акт 2 появится летом, это будет еще 14 дорожек, итого 29 номеров на всего 2-го «Фауста». В постановке приняли участие величайшие люди современного музыкального мира: Николай Фоменко, Константин Кинчев, Эдмунд Шклярский, Настя Полева, Андрей Князев, Олег Горкуша, Юлия Коган, Александр Леонтьев и многие другие. Возможно, что мы сделаем отдельную презентацию этой монументальной работы, ну а пока просто небольшой тизер проекта. Проекта, который, конечно, никогда не станет эфирным, хитовым и вряд ли будет штурмовать чартову дюжину. Слишком уж целостное произведение, и как из него вырвать зуб, не очень понятно. В этом и сложность таких работ. Не всегда внутри них есть своя «Another Brick in the Wall» или «Ария Иуды». Поэтому чистая иллюстрация новости от нашего форматного артиста. Горшенев, «Фауст-2», акт 1, «Херон».

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Рубрика «Историческая» для хранителей традиций нашего радио. Самым первым продюсером утреннего «Шизгара-шоу» был Коля Мигвелидзе, Мэгги. И это он придумывал все первые рубрики шоу «Шизгарики», «Приплод», «Утренняя пурга» и многие другие. Вообще Коля был безумно креативным, и было видно, что ему в наших рамках довольно тесно. Поэтому очень быстро Коля ушел в рекламный бизнес, и сейчас он очень большой человек, по-моему, в BBDO Group. А, например, все рекламные ролики МТС, которые вы видели последние 20 лет, это все Мэгги. Многие Колины рубрики не доходили до эфира. Одну из них я помню очень хорошо. Она называлась «Мэгги Полис». Коля просто читал текущие новости и подбирал на финал каждой цитату из форматной песни в тему. А на последние новости прощался песней целиком. Это было находчиво, остроумно, и сейчас я так попробую сделать. Берем новость. Российские цифровые платформы начали массово маркировать известные детские книги предупреждением о наркотиках. «Крокодил Гена» и «Чебурашка», «Волшебник изумрудного города», «Старик Хоттабыч», «Три поросенка», рассказы для детей Михаила Зощенко и даже сказки Корнея Чуковского. Это продолжалось не более суток, маркировку назвали некорректной и быстро отменили. Списали все на технический сбой, но не бывает дыма без огня или сигареты, и мало ли что может быть там еще найдено в этих книгах, Григорий Остер не даст соврать. Смотрите, а получается, что вот анекдоты про Чебурашку и Гену многие теперь могут быть запрещенными. Помню свое детство в начале 80-х, когда были запрещенные анекдоты. Истории про попавших за них в тюрьму людей и все такое. Поэтому мы знали, что можно рассказывать анекдоты про крокодила и Чебурашку, про евреев, про американцев, про зверей в лесу, про Петьку и Василия Ивановича, по-моему, и так далее. И вот скажи мне тогда, что в будущем будут запрещены анекдоты про Гену и Чебурашку. Ох, вот бы сейчас пересмотреть клуб «Белый попугай». На какой срок или сумму там себе наговорили Никулин и Арканов? Андромедыч, Гена, ты куда?

0: И совсем свежая новость, даже пока не знаю, верить или нет. Помните, мы очень часто проводим параллели между Андромедычем и Ленинградом в силу их общего совместного прошлого. Из последнего песня про короля и шута, например. Так вот, у нас очередной эпизод этого сериала. Ксения Руденко, которую многие знают как Зою, заявлена солисткой коллектива Андромедыча «Acid Hacid» на ближайшем концерте 17 мая в клубе Игоря Бутмана. А на возмущенные комментарии поклонников «Acid Hacid» отвечает, что в проекте «Зоя» больше не состоит, песни оттуда петь не будет, и дальнейшая судьба «Зои» как проекта не очень-то и понятна. Вот это да! Снова здорово!
1: Фонотека на нашем радио.
0: Так, альбом четвертый. Группа «Сансара» последние 4 года существует практически в формате дуэта. Саша Гагарин и Женя Пьянков. Живут и работают в Сербии. В декабре 25 года ребята записали в студии вариант концертной программы. С хитами и новыми песнями и выпустили все это под названием «Београд». Как будто кто-то промахнулся на клавиатуре. Вместо «Л» набрал «О», но нет. Именно так называется Белград по-сербски. Београд. И если мы назовем альбом «Белград», будем правы. Или же нет? Смотрите, 4 года в другом месте, безусловно, накладывают отпечаток на жизнь любого человека. Прошлый альбом группы назывался «Облакодер», также сербское слово. Внимание, вопрос. «Сансара» — это все еще российская группа или все-таки уже сербская?
2: Конечно, группа «Сансара», как русскоязычные авторы, мы остаемся русскоязычными артистами, и мои все эксперименты, связанные с песнями на другом языке, это в том числе и дань уважения, признательности и эксперимент. Это очень здорово для человека, который пишет песни. Но, так или иначе, как носитель русской культуры, я остаюсь русскоязычным автором. Я думаю, это навсегда. Поэтому тут никакие границы, никакие ситуации, никакая политика не может на это повлиять, потому что это в тебе. Так что да, «Сансара» — это русскоязычная группа.
0: Принято. 15 треков пластинки из 17 получат студийные видео, которые будут собраны в отдельный плейлист. Чем-то провинились 2 номера. И что же там по новым трекам? Их вижу 3. «Голчонок», «Считалочка» и «Где цветы». Кавер на ту самую песню Макарова и «Мегаполис». Я не знаю, как вы, но я сразу же зацепился взглядом за трек «Считалочка». Напомню, так называлась песня с последнего альбома группы «Чаев», на которую недавно вышел клип. И это вполне себе высказывание. А предысторию отношений «Чаев-Сансара», я надеюсь, вы все знаете. Конечно же, я сразу подумал, что у нас появился свой аналог известного с прошлой недели рэп-баттла. У нас тут тоже есть, кстати, Картавый, но он совсем не Чепушило. В общем, Саша Гагарин все опроверг. Все совпадения случайны, и, напомню, все было записано в 25-м году. Но было бы красиво. На культурном уровне точно спор на пару голов выше рэперов. «Сансара», «Считалочка».

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, Фонотека. Линде и Мише Кувшинову наши самые теплые лучи поддержки. Без всяких «но» и «давайте разберемся». Все, что там происходит, просто ужас и беспредел. Тихий манифест принятия взрослой жизни выпустили инди-артисты Сироткин и Ален Джон. Про Сироткина вы наверняка знаете или что-то слышали. Или слышали в половине российских фильмов и сериалов в 22-23 годах. Кто такой Ален Джон? Ален Джон – это режиссер Олег Трофим, известный по фильму «Лед» и всем фильмам и сериалам франшизы «Майор Гром», саундтрек которому записывал и Сироткин в том числе. А еще Олег – режиссер видеоклипов «Тимати», «Элуана», «Влади», «Антохи МС» и, конечно же, Сироткина. Так вот, Олег еще и сам поет. С 22 года выпустил несколько синглов, мини-альбом, дуэты с разными инди-артистами, новый трек «Взрослая жизнь» — это ироничная, нежная и немного грустная песня о том, как чувства кружатся калейдоскопом где-то между юностью и зрелостью. Иллюзии растворяются, но вместе с этим появляется и странная свобода — право быть несовершенным и продолжать путь. В этой честности и простоте рождается интонация, в которой ирония становится формой защиты, а усталость — новой точкой опоры. В общем, долгая, счастливая, взрослая жизнь каждому из нас, каждому из вас. Сироткин, Ален Джон. «Взрослая жизнь».

0: нашем радио.
1: Группа «Океаника» выпустила первый сингл со своего второго альбома. Трек называется «Коридор», в некоторых областях России «Коридор». И это наш очередной ответ группе «Offspring» в 26-м году. Да, калифорнийский панк все еще в почете. А, у них еще и на гитаре играет такой далекий русский брат Декстера Холланда. Напомню, «Океаника» — это питерская группа с камчатскими корнями. Аня, солистка, именно оттуда родом, Петропавловск-Камчатский, и от родины ей до Калифорнии чуть ближе, чем до Питера. Давно не виделись, ребята, как у вас вообще дела?
2: Мы тут недавно отыграли свой первый концерт в Москве, и дорога у нас была неприлично насыщенной. Сначала к нам присоединилась девушка-басиста Костя втайне от него. Мы ее прятали в соседнем купе в ожидании отправления поезда, чтобы Костя максимально офигел. И шалость удалась, он полпути в реальной ситуации вообще не мог поверить. Вышло очень трогательно. Потом мы прочувствовали всем вагоном храп нашего гитариста Илюхи. Он, конечно, нас предупреждал взять беруши, но они вообще не помогали. И на утро все были невыспавшиеся, кроме Ильи, разумеется. После саундчека мы успели сгонять в зарядье, а Илюху прохожие постоянно называли Круэллой, потому что он покрасил половину головы в белый и половину в черный перед концертом. Сам концерт получился классным, нас прям ждали, пели песни, я выбегала прыгать со зрителями в зал. Было супер. Но после концерта мы поняли, что нас ждет еще обратная дорога в одном купе с храпящим Ильей.
1: С храпящей Круэллой, я бы сказал. Отлично. Обрастает легендами гастрольная жизнь молодого коллектива, как это и должно быть. Выйдем в тамбур, в коридор. Если кто-то помнит прошлые эфиры «Фанатики» с «Океаникой», то там Аня рассказывала про свою съемную квартиру, про окна в ней, про лестничную клетку. Так что же у нас тут? Продолжение тех историй? Коридор?
2: Все началось с размышлений о природе психических травм, их влиянии на жизнь человека, на способы избавления от этих травм. Иногда в борьбе за свой внутренний свет человек может дойти до ощущения, что он заперт с этой травмой один на один в собственной голове. В песне «Сам коридор» серый персонаж. Лирический герой не знает, что ждет его в этом коридоре и каким будет новый путь. Да, это шаг в неизвестность, но одновременно это и шаг вперед от тягот прошлого. Этот трек про сложность выбора идти в необратимые перемены.
1: Философский панк-рок у нас. Питера, калифорнийский. «Океаника», коридор.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Дамы и господа, сейчас в рамках «Фанатеки» состоится третий секретный полуфинал пластикового конкурса «Евровидение». В нем только один участник – Югославия. Новая Югославия теперь трио. К Валентину Короткому и Лёше Коломейцу добавилась девочка с фортепиано. Так ее ребята и представили, на большее, видимо, пока не наработала. Не Арина ли это Андреева? Разберемся в следующий раз. В связи со всеми этими событиями в новой работе группа уходит от канонического постпанка в сторону постсоветской новой волны. Песня про одинокого воина, полное отчаяние и безысходности была записана в домашней студии на iPad в приложении GarageBand с минимальным количеством плагинов и постобработок.
2: На мой взгляд, для записи несложных и понятных песен не нужны дорогущие студии, крупные лейблы или что-то более навороченное, чем GarageBand на iPad. Вдобавок, очень повышается мобильность. Сводить треки или, допустим, набивать биты можно в целом где угодно. Некоторая ограниченность функционала заставляет уделять больше внимания первоначальному звуку. Как пример, Билли Айлиш получила Грэмми за альбом, записанный в домашней студии. И это лишний раз доказывает то, что для создания хитов достаточно того, что у тебя уже есть под рукой.
1: Особенная гордость ребят, подчеркнутая в сообщении, звук стал чище. Да, Леша, стал. Молодцы. А что стало с голосом? Куда он такой, мягко говоря, спрятанный?
2: При записи голоса я обычно накладываю дабл-трек вручную, то есть записываю еще одну дополнительную дорожку вокала. А для припева и не одну дорожку, как в случае с последним синглом. Мне нравится такое настроение голоса в песне, это добавляет насыщенности и характера.
1: Ну, ваше, конечно, дело, но мне кажется, зря. Кстати, три человека в Югославии – это мало. В будущем должно быть 6. Плюс один приглашенный сессионный музыкант, чтобы, так сказать, соответствовать географии. Югославия. Ночь.

0: Фанатека на нашем радио.
1: Рубрику «Трэш» позволю себе в этом майском выпуске. Пару лет назад создатели группы «Технология» Роман Рябцев и Леонид Величковский решили реанимировать ее в новой инкарнации и записали несколько песен с разными вокалистами. Они экспериментировали и пытались переосмыслить проект. Создавались даже композиции, которые существовали лишь в памяти поклонников. Эффект Манделы. Например, Рябцева всю жизнь раздражали восхищение фанатов. «Ой, мы так любим вашу песню «Танцы вдвоем». Но такой песни у него не было, а была «Странные танцы». От злости Роман решил так: хотите танцы вдвоем, будет вам такая песня. Взял и написал ее для возрожденной технологии. Заодно и совершенно другую «Нажми на кнопку» сделали, а потом «Рано или поздно», «Полчаса» и так далее. Вокалист, который спел эти песни, оказался, по мнению авторов, талантом. Поэтому было решено отказаться от дальнейшего выпуска совместных с ним песен под брендом «Технология» и издать их под своими именами. Да, Рябцев и Величковский решили окончательно закопать стюардессу. Цитата. «Всему свое время легенды должны оставаться в прошлом, где им и место. Даже само слово «технология» в наше время уже выглядит смешно. Если в начале 90-х оно символизировало прогресс и нечто новое, то сейчас это всего лишь название предмета в школе, бывших уроков труда. Но по-дурацки уже звучит в 26-м году. Группа «Труд». Согласитесь». К тому же это название буквально навязывало определенный стиль, к которому привыкли старые поклонники группы. А замыкаться в каких-либо рамках в одном жанре мы никогда не любили. Ну что ж, туда ей и дорога, слава богу. Хотя, честно говоря, технология никогда не звучала современно и прогрессивно. Было с чем сравнить. Но опять же, никогда не говори никогда, Рябцев уже завязывал с музыкой не один раз. В общем, свет увидел мини-альбом «Эпилог». Вот уж любят Роман эти постоянные прощания, в которые, кроме песен, созданных для новой технологии, вошли и новые, написанные специально для этого проекта. Дело за малым – разобраться, кто такой солист проекта Пол Палтхилл. А это, может быть, кто-то знает, тот самый фрик Павел Лысков, пытавшийся в свое время петь трэш-каверы и делать в интернете лет 15 назад one-man-show из немого барабанщика, гитариста Педика, гопа-рэпера и других одиозных персонажей в своем исполнении. Несколько лет назад он вернулся к вокальной истории и запел даже на английском языке, и вот же куда вывела человека судьба. Эрзац технологии. Роман Рябцев, Пол Палтхилл. Нажми на кнопку.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Наша новая песня – это антиколыбельная о любви, времени и утрате в эстетике 2017 года. Написала нам группа «Молодость внутри», и я задумался, что значит эстетика 2017 года? Сформирован ли у меня такой образ в голове, стереотип? Пожалуй, что нет. Да, я согласен, что трек похож на старую «Молодость внутри». Каждый второй их номер напоминает мне «Серотонин». Что-то умерло внутри. Но и она, по-моему, уже где-то из начала 20-х. Надеюсь, вы поймете лучше. В итоге, новый трек «На память» — это история об уходящих моментах близости и совместного счастья, которые продолжают жить в воспоминаниях и становятся источником тепла и опоры на фоне серых будней, тревог и внутреннего напряжения. Это напоминание, что даже в самых сложных обстоятельствах у человека остается его личная история, то, что невозможно отнять. 28 мая услышать трек живьем можно будет в Москве на концерте в клубе «Бейс».
0: Энциклопедия нашего радио.
1: Антон Ипатов.
2: В появлении названия на самом деле нет ничего романтичного. Я его своровал у своего друга. Мы планировали открыть магазин стритвер одежды. Тогда было популярно «Юность», «Волчок», вот эти вот все бренды. И мы хотели, в принципе, тем же самым заниматься, делать стритвер одежду. Вот. И название придумал мой товарищ Максим Малютин. Он придумал название «Молодость внутри». Магазин мы так и не открыли. И я попросил у него разрешения своровать название «Молодость внутри» уже для своего музыкального проекта. Собственно, так оно и появилось.
1: «Молодость внутри» на память.

0: на нашем радио.
1: Группа «Драматикс» уже в эту субботу отправляется в свой гастрольный лабиринт-тур. Старт в родном Омске. 22-го Питер, 23-го Москва. Проект «Ленджи» даст 13 июня концерт на корабле, а артист «Теппо» выступит 16 мая в Москве, а 13 июня присоединится к концерту «Ленджи» на корабле. В прогреве всех этих мероприятий артисты собрались в одном фолк-номере «Останется тебе». Шоу-кейс одного концертного директора? Не первые совместные работы ребят, но раньше было по парам, а теперь собрались втроем и вышло здорово. Жаль только, не каждому досталось по своему куплету. Теппо ограничился только припевом, и тут бы поменять их местами с Катей Драматикс. Но мы не продюсеры, мы просто транслируем. Это все на сегодня. Вы слушали программу «Ленинский университет и миллионов». Спасибо продюсеру Сереже Комиссару Марченкову. Спасибо маме и Господу Богу. До встречи через неделю там, где вы нас обычно слушаете. И как говорил мой хороший знакомый, хорошей музыки должно быть много. Невзирая ни на что. Пока. «Ленджи», «Драматикс», «Теппо» останется тебе.

0: «Ипотека» на нашем радио. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Проверено временем.
5: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

на нашем. Электропартизаны. Михаил Башаков. Самолетики.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.
3: Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто,

Шехелили аромат, мои мечтания легкие туманит. Мне пили о смерти, говорят, о времени, когда меня.

Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

Информация – средство массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.